0: находится. Да будет вам.
1: Jumpai di, jumpai da, dobro di, jumpai di, ja, ja, la, la, la, la, la, la, la.

Союза СМС, Звезде коммунистов, социалистичной звезды деловного людства. Зато я устал на вечно разумать денар слей пациенту, который долготрайно оскорба шкандал без примера и противустауна. Enotni plačilni sistem ne deluje, davka na nepremičnine ne bo. Davčna reforma, ki so jo ukinili, bomo dali nazaj, ti nevladniki. To pa je levičarska paravojska. Prvo po volitvah bomo pipce zaprli in naredili vse, da pride do družbene polarizacije in